внимание, внимание, всем обманщикам, всем чачьих сердец приказано собраться в одну кучу. Идти на... Или из свиней попытаться превратиться в людей и не обманывать тех, кто вас любит.